0: FM и на Съмек Евмек.
1: Людвиг ван Бетховен, Дашнамурейн сонат хамар таснерек, ми бемоль мажор, опус 27 хамар мек, катаруме Альфред Бренделя.

0: ФМ и на Съмек Евмек.
1: Сергей Прокофьев, пиеснер, мухрутик, балетиц, катеруме Святослав Рихтера.